небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменять значение слов.

если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро пожаловать.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 11. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» сыграла в ничью с саратовским «Соколом». Игра была непростой, наши парни уступали по ходу встречи, но сумели дважды поразить ворота хозяев. После обмена голами в концовке счет 2-2 сохранился до финального свистка. Первый гол зрители увидели на 30-й минуте. Артемий Юкомский отправил мяч в ворота брянской команды, а после перерыва «Динамовцы» сравняли счет. На 69-й минуте отличился Александр Новиков. В конце матча команды обменялись забитыми мячами. На 88-й минуте Даниил Коноплев вывел брянцев вперед, однако практически сразу Владислав Костин восстановил равновесие. Арбитр добавил к основному времени второго тайма 4 минуты. За оставшееся время счет не изменился. Команды завершили встречу со счетом 2-2. Для брянского «Динамо» это уже второй подряд матч чемпионата без поражения. В предыдущем туре брянская команда сыграла дома с «Волгарем» со счетом 1-1. Куда меньше повезло баскетболистам брянской «Десны». В столице Партизанского края состоялся баскетбольный матч, в рамках которого наши парни противостояли грузинскому «Динамо». Игра прошла в рамках товарищеского кубка брянских партизан. К сожалению, матч закончился для брянцев поражением со счетом 57-67 в пользу грузинцев. Первая четверть закончилась ничейным результатом 18-18, но затем «Десна» вырвалась вперед и завершила вторую часть со счетом 39-34. В третьей четверти грузинское «Динамо» показало свое преимущество со счетом 53-47 и продолжала удерживать лидерство до конца. Напомню, в первом матче Кубка брянских партизан «Десна» встретилась с волгоградскими «Докс» «Титанами». Игра завершилась победой брянцев. Добавлю, в турнире принимают участие баскетбольные игроки из Курска, Волгограда и Грозного. Соревнования проводятся в честь дня освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Полтора десятка тренажеров установят на новой площадке ГТО в Суземке. Территория спорта рассчитана на жителей различного возраста и позволит заниматься физической подготовкой рядом с домом. Известно, из областной казны на закупку современного оборудования было направлено порядка 2,5 миллионов рублей в рамках регионального проекта развития инфраструктуры сферы спорта, а подготовку основания оплатили из районного бюджета. После завершения работ жители Суземки смогут пользоваться площадкой для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Кроме того, новый объект создаст дополнительные возможности для регулярных занятий физической культуры и активного образа жизни. Появление площадки станет еще одним шагом в развитии современной спортивной инфраструктуры. Ранее сообщалось, в Брянске с начала нынешнего года нормы ГТО выполнили почти 3000 жителей. Национальная молодежная хоккейная лига поменяла свое название. В грядущем сезоне она теперь будет называться «Всероссийские соревнования по хоккею среди юниоров до 21 года. Первенство Российской хоккейной лиги». Хоккейный клуб «Брянск» выступит в конференции «Запад». В этом году в ней появились новые команды – подмосковные «Красная машина Академия» и «Витязь Подольск», а также «Динамо Карелия». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: It's a very good band.

0: твоего города. Три-два радио.
1: Странное дело. По капризу судьбы из двух уцелевших мира. Это лодки я и ты.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 11. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 11. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются комплексные задачи осенних полевых работ. В их числе закладка урожая будущего года. Одной из первых культур на полях региона традиционно стала зимний рапс, который уже сеют в 16 муниципалитетах. Брянщина входит в число ведущих российских регионов по объему возделывания рапса. Параллельно хозяйство готовит почву под зерновые и рассчитывает завершить кампанию в срок. Известно, сельскохозяйственные предприятия Брянщины всего засеют озимыми зерновыми порядка 100 тысяч гектаров. Наряду с этим продолжается уборка нынешнего урожая. Зерновые культуры обмолотили более чем на 150 тысяч гектаров. Картофель убирают в 20 районах области. На данный момент убрано более 6 тысяч гектаров, собрано около 200 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. Нефтяная отрасль Брянщины, несмотря на условия международной напряженности, обслуживает порядка 7,5 тысяч километров магистральных трубопроводов, порядка 1500 из которых проходит по территории региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для Брянской области предприятия нефтегазового комплекса являются одними из столпов экономики. По словам главы региона, они дают заказы смежным отраслям металлургии, строительству, машиностроению и транспорту. В итоге новые рабочие места, поступления в бюджет и исполнение социальных обязательств. Транснефть, дружба — это не просто крупный налогоплательщик и надежный партнер, это предприятие, с которым связаны судьбы тысяч семей в нашей области. Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Владимир Путин подтвердил, настрой продолжать совместную работу по поиску политико-дипломатических развязок. Напомню, президент не раз подчеркивал, прежде всего, в попытках достичь мирного соглашения необходимо устранить первопричины кризиса – создание условий для устойчивого мира, обеспечения безопасности России, интересов наших людей на тех территориях, где проживающие граждане считают русский язык родным, а Россию своей родиной. Крупнейшие российские банки должны предоставлять своим клиентам возможность работать с новой формой денег – цифровым рублем, а часть крупных торговых компаний принимать ее для оплаты товаров и услуг. Для обычных людей новых обязанностей не возникло. Открывать счет в цифровых рублях или переходить на них вместо использования наличных или банковской карты не требуется. Счет открывается на платформе Банка России, но пользоваться им можно через банковское приложение любой из кредитных организаций, признанных Центробанком значимым на рынке платежных услуг. Таким образом, 1 сентября – это недавно. Дата отмены наличных денег и не момент обязательного перевода населения на цифровые деньги. Это начало более широкого доступа к инфраструктуре цифрового рубля. Следующие этапы запланированы на 2027-2028 годы. Гостем программы «Понедельник с Марией Сергеенко» в прямом эфире Брянской губернии станет глава Советской районной администрации Денис Семенов. Он ответит на вопросы жителей. В числе основных тем – дороги и тротуары, состояние дворов и улиц, работа общественного транспорта и появление новых объектов. Обсудить планируют и другие вопросы, которые волнуют жителей района. Задать вопрос Денису Семенову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния» и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Билась занозой в сердце мое стрела Купидона.

0: страсть. Это рок. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 306 тысяч квадратных метров нового жилья появилось за 7 месяцев в Брянском регионе. При этом в Центральном федеральном округе в объеме ввода за тот же период наметился тренд на снижение. На этом фоне Брянщина сохранила положительную динамику жилищного строительства. Региональный показатель достиг почти 112% к уровню прошлого года. Брянская область по итогам 7 месяцев показала рост сразу по двум основным показателям строительной сферы. Регион увеличил как объем введенного жилья, так и стоимость выполненных строительных работ. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами и школами, а также дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено порядка 475 миллионов рублей. С 1 сентября в России расширены трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Новые правила распространяются в том числе и на мобилизованных, контрактников и добровольцев Брянской области. Новые положения стали частью комплекса социальных мер для участников спецоперации на Украине. В него также входит возможность получения новой специальности и освоения востребованных профессиональных навыков. Таким образом, после возвращения к гражданской жизни участники спецоперации получают дополнительные гарантии в сфере занятости. Для брянцев это означает преимущество при сохранении рабочего места в случае сокращения сотрудников. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев. Стране, да и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях, в том числе и в органах власти, служить народу и людям. По словам главы региона, это сложный и ответственный этап. В Кремле называют законной целью производства дальнобойных ракет на Украине. Москва не раз подчеркивала, Россия не оставит без ответа любые шаги, направленные на наращивание военного потенциала Киева, и будет действовать в соответствии со своими интересами безопасности. Российская сторона указывает, милитаризация Украины обернется головной болью прежде всего для самих украинцев. Добавлю, ранее президент Владимир Путин возложил на Европу ответственность за то, что Россия и Украина пока так и не смогли достичь прекращения огня. По словам главы государства, европейские страны постоянно эскалируют конфликт. Как добавил Владимир Путин, власти Европы продолжают нагнетать истерию. Западные русофобские элиты пытаются залатать трещины в здании Европы путем создания врага в лице России. Российские власти нашли новых партнеров для всех 13 автомобильных площадок, которые покинули иностранные компании. Новые инвесторы уже вложили в развитие автозаводов около 120 миллиардов рублей, а дальнейшая сумма должна вырасти втрое. Российские владельцы сохранят контроль над предприятиями. Технологии и права на конструкторскую документацию, разработанную в России, также останутся в стране. Сейчас в России созданы мощности для выпуска более чем 3 миллионов автомобилей в год. К 2035 году доля российских автомобилей в продажах на внутреннем рынке должна вырасти до 80%. Такие цифры заложены в стратегии развития автомобильной промышленности на ближайшие 10 лет. Также предполагается, что продукция российских автозаводов будет основана на суверенной технологической базе. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет глава Советской районной администрации Денис Семенов. Он ответит на вопросы жителей. В числе основных тем – дороги и тротуары, состояние дворов и улиц, работа общественного транспорта и появление новых объектов. Обсудить планируют и другие вопросы, которые волнуют жителей района. Задать вопрос Денису Семенову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния» и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Литва Радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
14: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются комплексные задачи осенних полевых работ, в их числе закладка урожая будущего года. Одной из первых культур на полях региона традиционно стала зимний рапс, который уже сеют в 16 муниципалитетах. Брянщина входит в число ведущих российских регионов по объему возделывания рапса. Параллельно хозяйство готовит почву под зерновые и рассчитывает завершить кампанию в срок. Известно, сельскохозяйственные предприятия Брянщины всего засеют озимыми зерновыми порядка 100 тысяч гектаров. Наряду с этим продолжается уборка нынешнего урожая. Зерновые культуры обмолотили более чем на 150 тысяч гектаров. Картофель убирают в 20 районах области. На данный момент убрано более 6 тысяч гектаров, собрано около 200 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. Нефтяная отрасль Брянщины, несмотря на условия международной напряженности, обслуживает порядка 7,5 тысяч километров магистральных трубопроводов, порядка 1500 из которых проходит по территории региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для Брянской области предприятия нефтегазового комплекса являются одними из столпов экономики. По словам главы региона, они дают заказы смежным отраслям металлургии, строительству, машиностроению и транспорту. В итоге новые рабочие места, поступления в бюджет и исполнение социальных обязательств. Транснефть, дружба – это не просто крупный налогоплательщик и надежный партнер, это предприятие, с которым связаны судьбы тысяч семей в нашей области. Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Владимир Путин подтвердил, настрой продолжает совместную работу по поиску политико-дипломатических развязок. Напомню, президент не раз подчеркивал, прежде всего, в попытках достичь мирного соглашения необходимо устранить первопричины кризиса – создание условий для устойчивого мира, обеспечения безопасности России, интересов наших людей на тех территориях, где проживающие граждане считают русский язык родным, а Россию своей родиной. Крупнейшие российские банки должны предоставлять своим клиентам возможность работать с новой формой денег – цифровым рублем, а часть крупных торговых компаний принимать ее для оплаты товаров и услуг. Для обычных людей новых обязанностей не возникло. Открывать счет в цифровых рублях или переходить на них вместо использования наличных или банковской карты не требуется. Счет открывается на платформе Банка России, но пользоваться им можно через банковское приложение любой из кредитных организаций, признанных Центробанком значимым на рынке платежных услуг. Таким образом, 1 сентября – это не дата отмены наличных денег и не момент обязательного перевода населения на цифровые деньги. Это начало более широкого доступа к инфраструктуре цифрового рубля. Следующие этапы запланированы на 2027-2028 годы. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет глава Советской районной администрации Денис Семенов. Он ответит на вопросы жителей. В числе основных тем – дороги и тротуары, состояние дворов и улиц, работа общественного транспорта и появление новых объектов. Обсудить планируют и другие вопросы, которые волнуют жителей района. Задать вопрос Денису Семенову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния» и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
4: Дочман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
14: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет.

0: застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
1: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 тысяч рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенных категорий населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитывается двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральные кольцевые автомобили. Мобильные диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов, если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: продолжает спор.
1: Три-два радио.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

0: если...
1: В Брянске 10 часов. 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 306 тысяч квадратных метров нового жилья появилось за 7 месяцев в Брянском регионе. При этом в Центральном федеральном округе в объеме ввода за тот же период наметился тренд на снижение. На этом фоне Брянщина сохранила положительную динамику жилищного строительства. Региональный показатель достиг почти 112% к уровню прошлого года. Брянская область по итогам 7 месяцев показала рост сразу по двум основным показателям строительной сферы. Регион увеличил как объем введенного жилья, так и стоимость выполненных строительных работ. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами и школами, а также дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено порядка 475 миллионов рублей. С 1 сентября в России расширены трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Новые правила распространяются в том числе и на мобилизованных, контрактников и добровольцев Брянской области. Новые положения стали частью комплекса социальных мер для участников спецоперации на Украине. В него также входит возможность получения новой специальности и освоения востребованных профессиональных навыков. Таким образом, после возвращения к гражданской жизни участники спецоперации получают дополнительные гарантии в сфере занятости. Для брянцев это означает преимущество при сохранении рабочего места в случае сокращения сотрудников. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев. Стране, да и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях, в том числе в органах власти, служить народу и людям. По словам главы региона, это сложный и ответственный этап. В Кремле называют законной целью производства дальнобойных ракет на Украине. Москва не раз подчеркивала, Россия не оставит без ответа любые шаги, направленные на наращивание военного потенциала Киева, и будет действовать в соответствии со своими интересами безопасности. Российская сторона указывает, милитаризация Украины обернется головной болью прежде всего для самих украинцев. Добавлю, ранее президент Владимир Путин возложил на Европу ответственность за то, что Россия и Украина пока так и не смогли достичь прекращения огня. По словам главы государства, европейские страны постоянно эскалируют конфликт. Когда добавил Владимир Путин, власти Европы продолжают нагнетать истерию. Западные русофобские элиты пытаются залатать трещины в здании Европы путем создания врага в лице России. Российские власти нашли новых партнеров для всех 13 автомобильных площадок, которые покинули иностранные компании. Новые инвесторы уже вложили в развитие автозаводов около 120 миллиардов рублей, а дальнейшая сумма должна вырасти втрое. Российские владельцы сохранят контроль над предприятиями. Технологии и права на конструкторскую документацию, разработанную в России, также останутся в стране. Сейчас в России созданы мощности для выпуска более чем 3 миллионов автомобилей в год. К 2035 году доля российских автомобилей в продажах на внутреннем рынке должна вырасти до 80%. Такие цифры заложены в стратегии развития автомобильной промышленности на ближайшие 10 лет. Также предполагается, что продукция российских автозаводов будет основана на суверенной технологической базе. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет глава Советской районной администрации Денис Семенов. Он ответит на вопросы жителей. В числе основных тем – дороги и тротуары, состояние дворов и улиц, работа общественного транспорта и появление новых объектов. Обсудить планируют и другие вопросы, которые волнуют жителей района. Задать вопрос Денису Семенову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния» и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19

или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Я набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил. Никому, никому, никому.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: любить.
1: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама.
4: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская «Динамо» сыграла в ничью с саратовским «Соколом». Игра была непростой, наши парни уступали по ходу встречи, но сумели дважды поразить ворота хозяев. После обмена голами в концовке счет 2-2 сохранился до финального свистка. Первый гол зрители увидели на 30-й минуте. Артемий Юкомский отправил мяч в ворота брянской команды, а после перерыва «Динамовцы» сравняли счет. На 69-й минуте отличился Александр Новиков. В конце матча команды обменялись забитыми мячами. На 88-й минуте Даниил Коноплев вывел брянцев вперед, однако практически сразу Владислав Костин восстановил равновесие. Арбитр добавил к основному времени второго тайма 4 минуты. За оставшееся время счет не изменился. Команды завершили встречу со счетом 2-2. Для брянского «Динамо» это уже второй подряд матч чемпионата без поражения. В предыдущем туре брянская команда сыграла дома с «Волгарем» со счетом 1-1. Куда меньше повезло баскетболистам брянской «Десны». В столице Партизанского края состоялся баскетбольный матч, в рамках которого наши парни противостояли грузинскому «Динамо». Игра прошла в рамках товарищеского кубка брянских партизан. К сожалению, матч закончился для брянцев поражением со счетом 57-67 в пользу грузинцев. Первая четверть закончилась ничейным результатом 18-18, но затем «Десна» вырвалась вперед и завершила вторую часть со счетом 39-34. В третьей четверти грузинская «Динамо» показала свое преимущество со счетом 53-47 и продолжала удерживать лидерство до конца. Напомню, в первом матче Кубка брянских партизан «Десна» встретилась с волгоградскими «Докс» «Титанами». Игра завершилась победой брянцев. Добавлю, в турнире принимают участие баскетбольные игроки из Курска, Волгограда и Грозного. Соревнования проводятся в честь Дня освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Полтора десятка тренажеров установят на новой площадке ГТО в Суземке. Территория спорта рассчитана на жителей различного возраста и позволит заниматься физической подготовкой рядом с домом. Известно, из областной казны на закупку современного оборудования было направлено порядка 2,5 миллионов рублей в рамках регионального проекта развития инфраструктуры сферы спорта, а подготовку основания оплатили из районного бюджета. После завершения работ жители Суземки смогут пользоваться площадкой для подготовки к выполнению нормативов ГТО. Кроме того, новый объект создаст дополнительные возможности для регулярных занятий физической культуры и активного образа жизни. Появление площадки станет еще одним шагом в развитии современной спортивной инфраструктуры. Ранее сообщалось, в Брянске с начала нынешнего года нормы ГТО выполнили почти 3000 жителей. Национальная молодежная хоккейная лига поменяла свое название. В грядущем сезоне она теперь будет называться «Всероссийские соревнования по хоккею среди юниоров до 21 года. Первенство Российской хоккейной лиги». Хоккейный клуб «Брянск» выступит в конференции «Запад». В этом году в ней появились новые команды – подмосковные «Красная машина Академия» и «Витязь Подольск», а также «Динамо Карелия». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гульц. И сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, Екатерина.
5: Добрый день, Екатерина.
4: Сегодня мы поговорим о самом важном, о безопасности детей на дороге в начале учебного года. Только представьте, после каникул ваш ребенок снова каждый день ходит в школу, на кружки, гуляет с друзьями. За 3 месяца летних каникул привычки видеть дорогу могут немного ослабнуть, а маршруты измениться. Именно в первые недели сентября, к сожалению, фиксируется всплеск ДТП с участием детей. Так давайте разберемся, почему так происходит и что можно сделать уже сегодня, чтобы защитить ребенка. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем эфире. Перейдем к сути, почему именно начало учебного года самый рискованный период.
5: Действительно, Екатерина, сентябрь – время повышенного риска. Во-первых, меняется режим и маршруты. Ребенок возвращается к ежедневным пешим переходам, часто без сопровождения взрослых. Помимо этого, для вторых, третьих и старших классов это уже хотя бы изведанный маршрут, о котором нужно вспомнить. А для первоклассников это новый. Вчерашние детсадовцы идут по новому маршруту в школу. Во-вторых, это, естественно, световой день. Он имеет свойство сокращаться, видимость, соответственно, ухудшается. И здесь хочется обратиться к водителям, чтобы они в первую очередь заботились о безопасности детей, они снижали скоростной режим, и чтобы могли заранее предвидеть дорожную обстановку, тем более около пешеходных переходов. В-третьих, дети после каникул могут быть более возбудимыми и менее внимательными. Плюс на дорогах больше машин. Родители везут детей, увеличивается трафик возле школы. Все это складывается в рискованный коктейль.
4: То есть для детей привычный маршрут может стать гораздо опаснее.
5: Да, первые школьные дни однозначно. Еще здесь важный момент, что ребенок мог забыть базовые правила или начать их игнорировать, потому что все знает. И здесь уже обращение к родителям для взрослых. Не просто напомнить, а заново отработать навыки со своими детьми уже на практике.
4: Давайте поговорим о дорожных ловушках возле школ и дворов. Какие типичные ловушки нужно держать в голове детям?
5: Самая первая ловушка дорожная – это выезд из двора транспортных средств. Машины могут двигаться быстро, а ребенок выходит из запаркованных автомобилей и не видит приближающийся транспорт. Самая распространенная ошибка во дворе, когда ребенок выходит из-за объекта внезапно, быстро и резко. Вторая – это пешеходный переход, который расположен рядом со школой. Водители могут не ждать ребенка, особенно если он появится неожиданно из-за препятствия. Но здесь, если возвращаться к тому, что я сказала чуть ранее, да, именно про большое количество машин около школ, точно так же хотелось бы обратиться к тем же самым водителям, которые, естественно, спешат на работу, нарушают правила, останавливаются около пешеходных переходов, не дают возможности другим водителям заметить детей, которые подходят к пешеходным переходам, останавливаются во дворах, во дворовых территориях, высаживают своих детей на проезжей части, тем самым создают угрозу и своим детям, детям-пассажирам, и детям, которые идут в пешем порядке в школу. Третьей дорожной ловушкой – это, естественно, наши гаджеты, наши телефоны, наши наушники. Они сильно снижают внимание ребенка. Ребенок отвлечен, увлечен, но только не безопасностью своей. И четвертая дорожная ловушка. Я тут каждый день хожу, все безопасно. Привыкание притупляет бдительность. То есть он каждый день ходит и думает, что все здесь безопасно и все знает. А на самом деле зачастую из-за таких небольших недочетов происходит дорожно-транспортное происшествие с детьми.
4: Что уже сегодня может сделать родитель?
5: Самое главное для родителя в первой учебной неделе – это пройти с ребенком его маршрут от дома до школы и обратно. Отметить все опасные места, пешеходные переходы, остановки. Второе – это отработать алгоритм перехода проезжей части дороги. Как всегда, стой, смотри, слушай, думай, иди. Конечно же, помимо всего этого, родитель должен договориться о правиле телефона. Наушники исключаем, телефон убираем перед дорогой. Четвертым правилом для родителя это станет проверить экипировку своего ребенка. Светоотражающие элементы на рюкзаке, одежде, обуви, они действительно спасают в сумерках. Это то, о чем мы говорили, то, что сейчас световой день у нас уменьшается. Не только водитель должен обратить на это внимание, но и родители позаботиться о безопасности своего ребенка. При попадании света фар на светоотражающий элемент, который находится на верхней одежде ребенка, естественно, ребенок становится более заметным для водителя. И водитель уже может снизить скорость, тем самым уже убрать риск совершения дорожно-транспортного происшествия. Ну и, конечно, для родителей это самым главным правилом является быть самим примером. Если родители переходят в неположенном месте, ребенок будет делать так же.
4: Все мы прекрасно понимаем, что подростки уже не хотят ходить за ручку. Так что же делать в этой возрастной категории родителям?
5: Ну, с точки зрения психологии, наверное, с подростками лучше всего договариваться и договариваться на равных. Можно предложить вместе пройти один раз по маршруту, просто дать ребенку выбор. Ребенок показывает, как он идет, а уже родитель говорит и подсказывает, здесь опасно, здесь безопасно, здесь, вот здесь может быть риск возникновения автоаварии. Давай вот здесь разберем эту ситуацию. Это снижает сопротивление и повышает осознанность. как родителя, так и ребенка.
4: Предлагаю напомнить нашим родителям о правилах перевозки детей на машине, если он едет в школу, и обязательно проговорим, какие правила нельзя нарушать.
5: Здесь мы обратимся к правилам дорожного движения Российской Федерации, в которых четко прописано, у нас есть пункт 22.9 правил дорожного движения, что дети до 7 лет передвигаются только в детском держащем устройстве. Это и первый класс школы, это и детсадовские детки. В прошлом году вступили новые правила, что детским удерживающим устройством не являются лямки, гибкие элементы и пряжки, фиксаторы, накладки на ремни безопасности, адаптеры, ну и другие аналогичные средства. Здесь родитель должен четко это знать и понимать, что ребенок до 7 лет находится только в детском удерживающем устройстве. Что касается следующей возрастной категории, это дети от 7 до 11 лет. Они находятся либо в кресле в детском удерживающем устройстве, либо с ремнем безопасности, на заднем сиденье. Также можно использовать бустер. У него есть своя особенность. Ребенок должен быть выше 125 сантиметров и больше 22 килограмм. Тогда он может сидеть в бустере на заднем сиденье, пристегнут штатным ремнем безопасности. И что касается детей до 12 лет, то им запрещается сидеть на переднем сиденье без детского удерживающего устройства. Что касается главного правила для родителей, это не забывать. Я еду 5 минут, не аргумент. Большинство автоаварий происходит в черте города и на коротких расстояниях. Поэтому я еду 5 минут, можешь не пристегиваться, тут близко, должно быть исключено у родителей-водителей.
4: А какие мероприятия, направленные на безопасность, проводятся со стороны учебных заведений?
5: Со стороны общеобразовательных учреждений областного центра проводится колоссальное множество мероприятий, направленных на безопасность детей. Они также, как и в госавтоинспекции, проводят профилактические мероприятия, направленные на восстановление утраченных навыков по безопасности дорожного движения, начиная уже с 1 сентября. У нас совместно с Управлением образования Брянской городской администрации разработан месячник по безопасности дорожного движения, который будет проходить во всех образовательных учреждениях города Брянска с 1 сентября, в рамках которого сейчас у нас проводится на территории областного центра оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». То есть мы уже готовимся заблаговременно. В последующем, в середине сентября, будет дополнительно приурочена месячнику безопасности неделя безопасности. В данный период, как я уже говорю, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». И начиная с 1 сентября школы вплотную, помимо уроков, будут с детьми проводить различные мероприятия. 1 числа – это однозначно инструктаж по безопасности дорожного движения, а дальше, как говорится, больше. Это пешеходные экскурсии, особенно для 1-4 классов. Классные руководители совместно с отрядами юных инспекторов движения, агитбригадами, которые создаются на базе школы и работают согласно плану мероприятий, выходят на пешеходные переходы, отрабатывают с детьми правила перехода, как правильно вести себя в той или иной ситуации, разъясняют ловушки, которым подвержены дети вблизи проезжей части. Все эти мероприятия зачастую проводятся совместно с нами, сотрудниками госавтоинспекции. Помимо этого проходят акции, конкурсы, викторины, конкурсы рисунков. Очень часто проходят в группах продленного дня. То есть весь сентябрь построен на безопасности. Конечно, если не будет работы со стороны родителей, вся наша профилактика и школ, и госавтоинспекция не будет иметь должного результата. То есть родители должны всегда быть с нами, идти с нами в ногу со временем, как говорится. У родителей своя задача. В каждой школе организована работа родительского патруля. В утренние часы родители стоят на пешеходных переходах у школ, проверяют, как дети переходят проезжую часть дороги. Если что-то не так, делают замечания, объясняют, разъясняют. То есть в полноправном статусе сотрудника госавтоинспекции работают вместе с нами. Помимо этого проверяют наличие светоотражающих элементов на верхней одежде у детей и, естественно, желают хорошего учебного дня и безопасности на дорогах.
4: Подведем итог. Что можно сделать уже сегодня родителям?
5: Наверное, такой небольшой чек-лист для родителей. Первое – это пройти с ребенком по маршруту безопасности дом, школа, дом, отработать ловушки, правила перехода, добавить светоотражателя, конечно, договориться о правиле телефона и, как самое основное, быть примером. Самое главное для родителей – говорить о безопасности с детьми спокойно, без запугивания. Цель – не навредить, а научить замечать риски и управлять ими.
4: Напоминаю вам, что в эфире была программа «Дорожный дозор». С вами была я, Катя Гольц, и в гостях у нас была Долгополова Екатерина Алексеевна.
3: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех.
1: Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: жить.
1: Политическая реклама.
2: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
3: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
2: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцын. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцын.
9: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
10: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
11: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
12: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека. Но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
11: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
12: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
1: Это была политическая реклама.
13: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
14: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
15: 30 сентября. ДК БМЗ.
13: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
16: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
17: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
18: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
19: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
20: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
21: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
22: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Агропромышленный комплекс Брянской области собирает урожай нынешнего года. Так, в Комаричском районе завершается уборка зерновых культур. Аграрии уже убрали более 19 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и намолотили более 100 тысяч тонн зерна. По объему полученной продукции район занимает второе место среди муниципалитетов Брянской области. Выше показатель только у Стародубского района, где традиционно отводятся подзерновые большие площади. Параллельно в Комаричском районе завершается сев озимого рапса. Масличные культуры заняли около 8,5 тысяч гектаров, сохранив прошлогодний уровень. Такой график позволяет хозяйствам одновременно заканчивать нынешнюю уборочную кампанию и закладывать основу для следующего сезона. В районе рассчитывают сохранить стабильные показатели аграрного производства в дальнейшем. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область в настоящее время занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по урожаю зерновых культур. В Брянской области установили предельную стоимость работы услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2027 и 2028 год. Речь идет о средствах, сформированных исходя из минимального размера взноса собственников. В перечень вошли ремонт крыш, фасадов, фундаментов и подвалов. Также предусмотрены работы с внутридомовыми инженерными системами и лифтовым оборудованием. Конкретная сумма зависит от вида работы и характеристик оборудования. Добавлю, жители Брянской области могут самостоятельно выбирать способ накопления на капитальный ремонт дома. При открытии специального счета деньги хранятся отдельно, а собственники получают возможность контролировать их расходование и при необходимости провести работы раньше срока. Ситуация на российском топливном рынке стала более стабильной после периода напряжения. Власти усиливают контроль за ценами, защищают нефтеперерабатывающие заводы и обращают внимание на логистику в проблемных регионах. Ранее для стабилизации рынка вводили временный запрет на экспорт и начали импортировать нефтепродукты. Внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива с нефтеперерабатывающих заводов, что поспособствовало улучшению ситуации. Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе поручено усилить надзор за ценообразованием в первую очередь на независимых автозаправочных станциях с целью недопущения необоснованного роста цен для конечных потребителей. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах осталось завершить порядка 10% ремонтных работ. В российских школах начался месяц профориентации. В течение почти 4 недель учеников ждут профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, мастер-классы, а также встречи со специалистами и региональные профориентационные форумы. Компании, в свою очередь, смогут знакомить детей с реальными задачами, технологиями и требованиями современных отраслей еще на этапе школы. Эти форматы уже являются частью практической профориентации «Билета в будущее», позволяют школьникам не только узнавать о профессиях, но и знакомиться с ними на практике. Отмечается, важно, чтобы выбор профессии начался не с абстрактного списка специальностей, а с понимания себя и реального опыта. С 1 по 11 октября эстафету продолжит Всероссийская профориентационная неделя, которую проводит Росмолодежь. Профи в рамках проекта «Больше, чем работа», программы «Больше, чем путешествия» и так далее. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сейчас в Брянске около 18 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: сделаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 14 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 тысяч рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенных категорий населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитывается двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральный кольцевой автомобиль. Мобильные диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов. Если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!
0: За баранкой!

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

чтоб своими осколками каждому в тело тишина виновата. Старой дверью уныло мне вслед проскрипел.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Драбковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

каждый день тебя, и мне непонятно, как можно быть прекрасней сияния луны. И сердце замирает, бьется как-то невнятно в тот миг, когда случайно улыбаешься ты. Только ты. И вот я замираю со

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 306 тысяч квадратных метров нового жилья появилось за 7 месяцев в Брянском регионе. При этом в Центральном федеральном округе в объеме ввода за тот же период наметился тренд на снижение. На этом фоне Брянщина сохранила положительную динамику жилищного строительства. Региональный показатель достиг почти 112% к уровню прошлого года. Брянская область по итогам 7 месяцев показала рост сразу по двум основным показателям строительной сферы. Регион увеличил как объем введенного жилья, так и стоимость выполненных строительных работ. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами и школами, а также дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено порядка 475 миллионов рублей. Агропромышленный комплекс Брянской области собирает урожай нынешнего года. Так, в Комарическом районе завершается уборка зерновых культур. Аграрии уже убрали более 19 тысяч гектаров пшеницы и ячменя и намолотили более 100 тысяч тонн зерна. По объему полученной продукции район занимает второе место среди муниципалитетов Брянской области. Выше показатель только у Стародубского района, где традиционно отводятся под зерновые большие площади. Параллельно в Комарическом районе завершается сев озимого рапса. Масленичные культуры заняли около 8,5 тысяч гектаров, сохранив прошлогодний уровень. Такой график позволяет хозяйствам одновременно заканчивать нынешнюю уборочную кампанию и закладывать основу для следующего сезона. В районе рассчитывают сохранить стабильные показатели аграрного производства в дальнейшем. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область в настоящее время занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по урожаю зерновых культур. В Совете Безопасности дали поручение по дополнительным мерам для продовольственной безопасности. Отмечается, в условиях геополитической нестабильности, технологических рисков и климатических изменений, устойчивое развитие производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости, является гарантией укрепления суверенитета и национальной безопасности. Ранее сообщалось, правительство дополнительно выделит свыше 60 миллиардов рублей из резервного фонда на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку более чем по 41 тысячи ранее выданных кредитов. Средства предоставлялись на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментов. Минпросвещение создало единую систему профориентации в российских школах. В ведомстве отметили, ребята все осознаннее выбирают будущую специальность. Растет интерес к учреждениям среднего профессионального образования. А на едином государственном экзамене школьники все чаще отдают предпочтение естественно-научным предметам. В каждой школе профориентационные мероприятия станут обязательными. От тестирований и экскурсий на предприятия до системных занятий в рамках курса «Россия. Мои горизонты» для учащихся с 6 по 11 класс. Значительно усилится региональный компонент. С 8 до 17 занятий в год будут посвящены приоритетным отраслям конкретного субъекта. Это позволит синхронизировать подготовку школьников с реальными запросами местных работодателей. Появится дополнительное занятие, на котором ученики смогут обсудить результаты диагностик, проведенных во втором полугодии, и скорректировать свои образовательные траектории. Гостем программы «Понедельник» с Марией Сергеенко в прямом эфире Брянской губернии станет глава Советской районной администрации Денис Семенов. Он ответит на вопросы жителей. В числе основных тем – дороги и тротуары, состояние дворов и улиц, работа общественного транспорта и появление новых объектов. Обсудить планируют и другие вопросы, которые волнуют жителей района. Задать вопрос Денису Семенову можно заранее по телефону 301-501, код Брянска 4832, оставив сообщение на автоответчике или непосредственно во время программы. Смотрите прямой эфир сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния» и в нашем сообществе ВКонтакте. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 57 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще и ниже, будут колебаться около отметки около 7 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7:32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время.

«Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются комплексные задачи осенних полевых работ. В их числе закладка урожая будущего года. Одной из первых культур на полях региона традиционно стала озимый рапс, который уже сеют в 16 муниципалитетах. Брянщина входит в число ведущих российских регионов по объему возделывания рапса. Параллельно хозяйство готовит почву под зерновые и рассчитывает завершить кампанию в срок. Известно, сельскохозяйственные предприятия Брянщины всего засеют озимыми зерновыми

0: порядка 100 тысяч гектаров. Наряду с этим продолжается уборка нынешнего урожая. Зерновые культуры обмолотили более чем на 150 тысяч гектаров. Картофель убирают в 20 районах области. На данный момент убрано более 6 тысяч гектаров, собрано около 200 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. С 1 сентября в России расширены трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Новые правила распространяются в том числе и на мобилизованных, контрактников и добровольцев Брянской области. Новые положения стали частью комплекса социальных мер для участников спецоперации на Украине. В него также входит возможность получения новой специальности и освоения востребованных профессиональных навыков. Таким образом, после возвращения к гражданской жизни участники спецоперации получают дополнительные гарантии в сфере занятости. Для брянцев это означает преимущество при сохранении рабочего места в случае сокращения сотрудников. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев. Стране, да и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях, в том числе в органах власти, служить народу и людям. По словам главы региона, это сложный и ответственный этап. Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Владимир Путин подтвердил, настрой продолжать совместную работу по поиску политико-дипломатических развязок. Напомню, президент не раз подчеркивал, прежде всего, в попытках достичь мирного соглашения необходимо устранить первопричины кризиса – создание условий для устойчивого мира, обеспечения безопасности России, интересов наших людей на тех территориях, где проживающие граждане считают русский язык родным, а Россию своей родиной. Ситуация на российском топливном рынке стала более стабильной после периода напряжения. Власть усиливает контроль за ценами, защищает нефтеперерабатывающие заводы и обращает внимание на логистику в проблемных регионах. Ранее для стабилизации рынка вводили временный запрет на экспорт и начали импортировать нефтепродукты. Внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива с нефтеперерабатывающих заводов, что поспособствовало улучшению ситуации. Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе поручено усилить надзор за ценообразованием в первую очередь на независимых автозаправочных станциях с целью недопущения необоснованного роста цен для конечных потребителей. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах осталось завершить порядка 10% ремонтных работ. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум около 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Загорай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш

0: Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 тысяч рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенной категории населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, а для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитывается двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральные кольцевые автомобили. Диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов. Если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: реклама.
1: Эчмат, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: обожала меня одного.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 13. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Яркий, вкусный, нетривиальный. В Брянске стартовал гастрофестиваль. На празднике по случаю его открытия побывала я, Ольга Макушникова.
2: Кубок брянских партизан. Предсезонный турнир перед началом Суперлиги. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: Дарим людям красоту. В Брянске открылась отчетная выставка преподавателей и учеников студии школы «Мастер». А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: В Советском районе города Брянска возле самолета открылась обновленная 14-я библиотека. О ее возможностях расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
1: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
10: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
11: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48. 7:32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Шесть вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются комплексные задачи осенних полевых работ. В их числе закладка урожая будущего года. Одной из первых культур на полях региона традиционно стала озимый рапс, который уже сеют в 16 муниципалитетах. Брянщина входит в число ведущих российских регионов по объему возделывания рапса. Параллельно хозяйство готовит почву под зерновые и рассчитывает завершить кампанию в срок. Известно, сельскохозяйственные предприятия Брянщины всего засеют озимыми зерновыми порядка 100 тысяч гектаров. Наряду с этим продолжается уборка нынешнего урожая. Зерновые культуры обмолотили более чем на 150 тысяч гектаров. Картофель убирают в 20 районах области. На данный момент убрано более 6 тысяч гектаров, собрано около 200 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. Нефтяная отрасль Брянщины, несмотря на условия международной напряженности, обслуживает порядка 7,5 тысяч километров магистральных трубопроводов, порядка 1500 из которых проходит по территории региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для Брянской области предприятия нефтегазового комплекса являются одними из толпов экономики. По словам главы региона, они дают заказы смежным отраслям металлургии, строительству, машиностроению и транспорту. В итоге новые рабочие места, поступления в бюджет и исполнение социальных обязательств. Транснефть, дружба — это не просто крупный налогоплательщик и надежный партнер, это предприятие, с которым связаны судьбы тысяч семей в нашей области. Свыше 306 тысяч квадратных метров нового жилья появилось за 7 месяцев в Брянском регионе. При этом в Центральном федеральном округе в объеме ввода за тот же период наметился тренд на снижение. На этом фоне Брянщина сохранила положительную динамику жилищного строительства. Региональный показатель достиг почти 112% к уровню прошлого года. Брянская область по итогам 7 месяцев показала рост сразу по двум основным показателям строительной сферы. Регион увеличил как объем введенного жилья, так и стоимость выполненных строительных работ. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами и школами, а также дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта Федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено порядка 475 миллионов рублей. 1 сентября в России расширены трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Новые правила распространяются в том числе и на мобилизованных, контрактников и добровольцев Брянской области. Новые положения стали частью комплекса социальных мер для участников спецоперации на Украине. В него также входит возможность получения новой специальности и освоения востребованных профессионалов.
3: Время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...

0: этаж.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: сделаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 8. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Яркий, вкусный, нетривиальный. В Брянске стартовал гастрофестиваль. На празднике по случаю его открытия побывала я, Ольга Макушникова.
2: Кубок брянских партизан. Предсезонный турнир перед началом Суперлиги. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: Дарим людям красоту. В Брянске открылась отчетная выставка преподавателей и учеников студии школы «Мастер». А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: В советском районе города Брянска возле самолета открылась обновленная 14-я библиотека. О ее возможностях расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Политическая реклама.
6: Брянская область. Родина героев. Мы вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все приграничье в едином строю. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
7: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
5: Это была политическая реклама.
8: Реклама. Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

гармонии, от слияния с бесконечной вечью, от созерцания того великого фрактального подобия, и от неоткуда того замечательного, все единства существа.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Кошмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды. Уютные дома. Зеленый берег. Брянский район. Поселок Толвинка. Улица Арбат. Дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 8. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Яркий, вкусный, нетривиальный. В Брянске стартовал гастрофестиваль. На празднике по случаю его открытия побывала я, Ольга Макушникова.
2: Кубок брянских партизан. Предсезонный турнир перед началом Суперлиги. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: Дарим людям красоту. В Брянске открылась отчетная выставка преподавателей и учеников студии школы «Мастер». А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: В Советском районе города Брянска возле самолета открылась обновленная 14-я библиотека. О ее возможностях расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются комплексные задачи осенних полевых работ, в их числе закладка урожая будущего года. Одной из первых культур на полях региона традиционно стала зимний рапс, который уже сеют в 16 муниципалитетах. Брянщина входит в число ведущих российских регионов по объему возделывания рапса. Параллельно хозяйство готовит почву под зерновые и рассчитывает завершить кампанию в срок. Известно, сельскохозяйственные предприятия Брянщины всего засеют озимыми зерновыми порядка 100 тысяч гектаров. Наряду с этим продолжается уборка нынешнего урожая. Зерновые культуры обмолотили более чем на 150 тысяч гектаров. Картофель убирают в 20 районах области. На данный момент убрано более 6 тысяч гектаров, собрано около 200 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. С 1 сентября в России расширены трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Новые правила распространяются в том числе и на мобилизованных, контрактников и добровольцев Брянской области. Новые положения стали частью комплекса социальных мер для участников спецоперации на Украине. В него также входит возможность получения новой специальности и освоения востребованных профессиональных навыков. Таким образом, после возвращения к гражданской жизни участники спецоперации получают дополнительные гарантии в сфере занятости. Для брянцев это означает преимущество при сохранении рабочего места в случае сокращения сотрудников. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев. Стране, да и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях, в том числе в органах власти, служить народу и людям. По словам главы региона, это сложный и ответственный этап. Российская сторона представила американским переговорщикам исчерпывающие оценки ситуации, которая складывается в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Владимир Путин подтвердил настрой продолжать совместную работу по поиску политико-дипломатических развязок. Напомню, президент не раз подчеркивал, прежде всего, в попытках достичь мирного соглашения необходимо устранить первопричины кризиса – создание условий для устойчивого мира, обеспечения безопасности России, интересов наших людей на тех территориях, где проживающие граждане считают русский язык родным, а Россию своей родиной. Ситуация на российском топливном рынке стала более стабильной после периода напряжения. Власть усиливает контроль за ценами, защищает нефтеперерабатывающие заводы и обращает внимание на логистику в проблемных регионах. Ранее для стабилизации рынка вводили временный запрет на экспорт и начали импортировать нефтепродукты. Внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива с нефтеперерабатывающих заводов, что поспособствовало улучшению ситуации. Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе поручено усилить надзор за ценообразованием в первую очередь на независимых автозаправочных станциях с целью недопущения необоснованного роста цен для конечных потребителей. Напомню, ранее президент России Владимир Путин сообщил, на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах осталось завершить порядка 10% ремонтных работ. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум около 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
2: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 8. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Яркий, вкусный, нетривиальный. В Брянске стартовал гастрофестиваль. На празднике по случаю его открытия побывала я, Ольга Макушникова.
2: Кубок брянских партизан. Предсезонный турнир перед началом Суперлиги. Подробности расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: Дарим людям красоту. В Брянске открылась отчетная выставка преподавателей и учеников студии школы «Мастер». А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: В советском районе города Брянска возле самолета открылась обновленная 14-я библиотека. О ее возможностях расскажу вам я, Алексей Есипенко.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 тысяч рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенной категории населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, а для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитываются двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральные кольцевые автомобили. Мобильные диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов, если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!
0: За баранкой!
2: Вчерашний вечер из подворотни на вся согласен.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде «Проект».

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 8. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Политическая реклама.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
4: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
5: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
6: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
2: Это была политическая реклама.
9: Реклама.
10: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
11: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
12: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
14: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
16: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуются комплексные задачи осенних полевых работ, в их числе закладка урожая будущего года. Одной из первых культур на полях региона традиционно стала зимний рапс, который уже сеет в 16 муниципалитетах. Брянщина входит в число ведущих российских регионов по объему возделывания рапса. Параллельно хозяйство готовит почву под зерновые и рассчитывает завершить кампанию в срок. Известно, сельскохозяйственные предприятия Брянщины всего засеют озимыми зерновыми порядка 100 тысяч гектаров. Наряду с этим продолжается уборка нынешнего урожая. Зерновые культуры обмолотили более чем на 150 тысяч гектаров. Картофель убирают в 20 районах области. На данный момент убрано более 6 тысяч гектаров, собрано около 200 тысяч тонн. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий. Нефтяная отрасль Брянщины, несмотря на условия международной напряженности, обслуживает порядка 7500 километров магистральных трубопроводов, порядка 1500 из которых проходит по территории региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для Брянской области предприятия нефтегазового комплекса являются одними из столпов экономики. По словам главы региона, они дают заказы смежным отраслям металлургии, строительству, машиностроению и транспорту. В итоге новые рабочие места, поступления в бюджет и исполнение социальных обязательств. Транснефть, дружба – это не просто крупный налогоплательщик и надежный партнер, это предприятие, с которым связаны судьбы тысяч семей в нашей области. Свыше 306 тысяч квадратных метров нового жилья появилось за 7 месяцев в Брянском регионе. При этом в Центральном федеральном округе в объеме ввода за тот же период наметился тренд на снижение. На этом фоне Брянщина сохранила положительную динамику жилищного строительства. Региональный показатель достиг почти 112% к уровню прошлого года. Брянская область по итогам 7 месяцев показала рост сразу по двум основным показателям строительной сферы. Регион увеличил как объем введенного жилья, так и стоимость выполненных строительных работ. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, детскими садами и школами, а также дорожной сетью. Руководитель Брянского субъекта федерации сообщил, на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделено порядка 475 миллионов рублей. С 1 сентября в России расширены трудовые гарантии для участников специальной военной операции. Новые правила распространяются в том числе и на мобилизованных, контрактников и добровольцев Брянской области. Новые положения стали частью комплекса социальных мер для участников спецоперации на Украине. В него также входит возможность получения новой специальности и освоения востребованных профессиональных навыков. Таким образом, после возвращения к гражданской жизни участники спецоперации получают дополнительные гарантии в сфере занятости. Для брянцев это означает преимущество при сохранении рабочего места в случае сокращения сотрудников. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, главной задачей в настоящее время является оказание помощи защитникам Родины вновь адаптироваться к мирной жизни. Сейчас существует запрос на грамотных управленцев. Стране, да и Брянской области нужны люди, которые будут работать на самых разных позициях, в том числе в органах власти, служить народу и людям. По словам главы региона, это сложный и ответственный этап. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют максимум около 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
2: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи,

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 8. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители могут в этом году воспользоваться разнообразными мерами государственной поддержки, которые действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые из этих программ дают возможность приобретения автомобиля со скидкой, другие помогают сократить траты на полис ОСАГО, а также налог на транспорт, оплату парковки или проезд по платным участкам дорог. Удивляетесь? Ничего удивительного в этом нет, сегодня вы узнаете об этом более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку на календаре осень и водителям уже начали приходить требования об уплате налогов за транспорт, важно помнить, что на федеральном уровне в России от этого налога освобождены герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, а также участники специальной военной операции и их родственники. Данная льгота распространяется только на один автомобиль. Для прочих категорий граждан условия устанавливаются региональными властями. Поэтому размеры послаблений для многодетной семьи, инвалидов, пенсионеров и владельцев электрокаров различаются в зависимости от субъекта. Кроме того, в условиях сложной ситуации с горючим российские регионы начали медленно, но верно выделять средства на перевод машин на метан. Воспользоваться такой поддержкой могут и частные лица в том числе. Для этого необходимо обратиться в организации, занимающиеся установкой газобаллонного оборудования. В апреле нынешнего года правительство скорректировало размеры данной компенсации. Так, для легковых автомобилей весом до 1800 кг выплата выросла с 32 до 47 тысяч рублей. Для машин массой выше 1800 кг, но менее 2,5 тонн с 40 до 54 тысяч рублей, а для тех, что 2,5 тонны и выше, с 49 тысяч рублей до 57 тысяч рублей. При этом для физических лиц, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса применяется повышающий коэффициент, который удваивает максимальную сумму. Таким образом, скидка при установке газобаллонного оборудования на автомобиль массой 1800 кг может достигать 94 тысяч рублей. Однако программа скидок действует не везде. Отмечу, что Москва и Санкт-Петербург в ней не участвуют. Важно также учитывать, что переоборудованию подлежат машины возрастом до 15 лет.
0: Автомобильные факты.
1: В России действует государственная программа льготного кредитования при покупке автомобилей для определенной категории населения. В этом году мера поддержки охватывает медиков, учителей, ветеранов специальной военной операции и их родственников. Скидка для них составляет 20% от цены транспортного средства, для тех граждан, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе – 25%. Чтобы воспользоваться льготой, автомобиль с бензиновым двигателем обязан соответствовать ряду критериев. Иметь минимум 2500 баллов локализации и стоить не выше 2 миллионов рублей. По данным Минпромторга, сейчас эти параметры соблюдают все модели автомобилей «Лада», «УАЗ» и «ГАЗ» массой до 3,5 тонн, включая их доработанные версии. Добавлю, что для семей, где воспитывается двое и больше детей, существует отдельная подпрограмма «Семейный автомобиль». При оформлении кредита в данном случае государство возвращает 10% от стоимости машины, а для жителей Дальнего Востока все те же 25%. Требования к транспортным средствам аналогичны основному проекту, то есть действуют те же ограничения по цене и локализации. Добавлю, что люди с инвалидностью и их официальные представители могут рассчитывать на возврат половины расходов по полису ОСАГО, если машина требуется по медицинским показаниям. Компенсация выплачивается один раз в год на один договор. До конца нынешнего года в рамках проекта «Автодора» действует акция, которая позволяет владельцам электрических автомобилей бесплатно проезжать по ряду платных трасс федерального значения, в числе которых М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон, М11 Нева, М12 Восток, а также А113 – это центральный кольцевой автомобиль. Мобильные диаметры. Вот такие послабления и льготы действуют в нынешнем году для различных категорий автомобилистов. Если вы в их числе, обязательно воспользуйтесь. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Три-два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 8. Ветер западный – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио.
1: На серых домах цветные картинки. Ну что, по целой или по половинке? Под этим окном расцветали пи...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 10. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет. Мы любимым пели, солнце взойдет. Только солнца все нет и нет. В это можно не верить, как в райский сад. Но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат. Но никто не знает,

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 10. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 10. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.